тут мир, моя правда, бай, удачник, он сердце жив, а синий край, тут мир, Meine Frau dabei, nur das nicht, nur das nicht, die Kränke